Да. Да. Пенсаль, да. Аят номер 146, ха? Сура Анъам ки атама сипара 146 номер аят раваловый. Йосал шпак сальвехтам.